железом, чтобы ковалять, чтобы ковалять. Понимаешь только язык меча. Что ж,